Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая Нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: Вы слушаете

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не отдельно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов, здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто периодически передвигается по городу. Сколько дней без тревог было у нижегородцев этим летом? Но вначале о ремонте городских дорог. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новикова, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный — 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько стоит самый дешевый бензин в Нижнем? Можно ли как-то забронировать общественное пространство в городе? Также о том, что быстрее, автобус или электросамокат. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. В ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
6: Круче. Зонт у него. Сам и теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

не стой, танцуй. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствуют Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. С добрым утром, прекрасным, удивительным, ну, где-то, может быть, и солнечным даже, но самое главное, радостным. Вы просто еще не знаете, но на самом деле впереди вас ждет только хорошее. Делайте это все под музыку радио Рандеву, и это будет точно правильно, потому что я предлагаю каждое утро вам настоящую музыку без искусственных ингредиентов, без ИИ и придуманных фраз и псевдоинтеллектуальных таких загибонов. Я предлагаю вам настоящее и чувственное в разных стилях, в разных направлениях, но написанное живыми людьми, как и вся наша жизнь. Следом за Ума Турман появляется Сандра, далее Джамирокво и Егор Цесарев.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: все без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Леонид Агутин. Великий. Потрясающая композиция. Она такая. И она такая погода у нас сегодня. Пасмурно. И сразу же как-то притупляется внимание людей. И, возможно, какие-то ДТП. Так случается. Но все-таки не сегодня. Хотя есть определенные проблемы. Рассказываем прямо сейчас о сообщении, которое нам прислал сервис Яндекс.Карты. В нижнем 4 балла, лишь местами затруднение. Это прекрасно. Дальше что у нас? От Первоцветной улицы до улицы Маршала Рокоссовского ползем со скоростью 8 км в час. И это самая большая пробочка. Длится она около 20 минут. И минут 15 вам понадобится от Ясной до Планировочной, чтобы добраться со скоростью в 5 км в час. Остальные заторы длятся меньше 10 минут. И мосты тоже свободны, кроме Мызинского. В центр 8 баллов.
1: По

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов, здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто периодически передвигается по городу. Сколько дней без тревог было у нижегородцев этим летом? Но вначале о ремонте городских дорог. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Telegram сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот день нейросеть Яндекс видит облачным с прояснениями без осадков, с температурой не выше плюс 16. Завтра должно быть малооблачно и от 13 до 18 градусов осеннего тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Underground, потрясающий барабанщик, чье имя стоит в названии этого коллектива, и замечательные музыканты, какие-то волшебные, абсолютно открыли новые музыкальные. Час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Плюсов Алексей. И, конечно же, основа эфира музыкального — это, конечно, сама музыка, и ее будет много. Нам ее подарит в этом часе Плазма. Прямо сейчас я, Сара Джейн Моррис, сегодняшний именинник Стюарт Дэвид, Эшли Кларк, Red Hot Chili Peppers, Сузан Вега, ну и многие-многие другие. Также в этом часе мы расскажем о именинниках сегодняшнего дня и поздравим наших дорогих радиослушателей с днем рождения. Всех тех, кто родился 9 сентября. С праздником!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

ты споешь про свет в любимом окне, про звезды, что в тишине.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Сара Джейн Моррис и Марио Бьонди. Радио Рандеву 9 часов и 30 минут. Пришло время поздравить наших именинников с днем рождения. Всех тех, кто родился 9 сентября, мы поздравляем искренне. Желаем вам любви, любви и любви. Это главное чувство, оно поможет всем остальным делам. Ой, и за окном только что прям выглянуло солнце. По крайней мере, в районе того здания, в котором нахожусь я, пускай... Солнце всегда светит в ваших душах. Итак, вместе с вами в этот день родились. Сейчас я вам расскажу, кто. В 1828 году родился Лев Николаевич Толстой, наш великий писатель. В 1899 году родился Дьюла Халас, он же Брассай, французский фотограф, которого его друг Генри Миллер называл «Оком Парижа». Да, главный, будем считать, фотограф Франции. То еще настоящей Франции, а не то, что сейчас от нее осталось. В 1918 году родился Борис Владимирович Сахадер, поэт, переводчик. Ну, если бы не он, то совершенно по-другому бы звучали наши любимые детские произведения. Винни-Пух и все-все-все, Мэри Поппинс, Питер Пен и так далее и тому подобное. Все они были изданы именно в переводах Бориса Захадера и стали классическими. 105 лет назад в этот день родился Ричард С. Пратер, писатель, которого абсолютно признан он главным специалистом в остросюжетном жанре. Писал детективы, частный детектив Шел Скотт действовал на протяжении 40 аж романов. В 1924 году родился Виктор Осипович Третьякевич, молодогвардеец. Он был первым комиссаром юных подпольщиков Краснодона и в числе первых был казнен палачами. И долгое время его считали предателем. То есть это такая несправедливость была. И даже в романе ему дали другое имя. Его Фадеев назвал Олегом Кошевым. А на самом деле это был Виктор Иосифович Третьякевич, настоящий герой. И так же, как и все эти молодые ребята, он ушел очень рано. В 1930 году родилась Надежда Васильевна Румянцева, наша любимейшая и всенародная актриса. Официальное звание было народная артистка РСФСР. На самом деле, конечно же, она была абсолютно народной всего Советского Союза, потому что такие фильмы, как «Неподающиеся», «Королева бензоколонки», «Крепкий орешек», даже вот эпизод в «Женитьбе Бальзаминовой», насколько яркий, и, конечно же, фильм «Девчата». Это наши любимые произведения, мы их пересматриваем и будем пересматривать, и она совершенно удивительна и уникальна. А о звучании. Какой она большой мастер была в озвучании. Кавказские пленницы «Ильного приключения Шурика», в «Орле» говорит ее голосом, так же, как и в фильме «12 стульев», также она за «В Орле» говорила. «Белом солнце пустыни», «Гильчитай», это, конечно, тоже ее голос. Снималась другая актриса, Татьяна Федотова. Мультфильмы вспомните, да? 38 пугаев, мартышка. Как бы она звучала? Совершенно по-другому. А сколько было фильмов ей озвучено? «Зита и Гид», «Унесенные ветром», «Рабыня Изаура», «Тропиканка». Это все она. Мы привыкли к ее голосу. Она озвучивала все женские роли в фильме «Терминатор», в сериале «Твин Пикс». Ну и, конечно, особое такое место в нашем сердце детском – это программа «Будильник», которую она вела, и мы, маленькие, бежали по выходным смотреть эту гениальную программу, ждали ее с нетерпением всю неделю. Она ассоциировалась у нас с настоящим отдыхом, с настоящим праздником. Программа «Будильник» и, конечно же, наша любимая Надежда Румянцева. Всегда будем помнить. В 1950 году родился Владимир Борисович Васильев, потрясающий музыкант, бас-гитарист, гитарист и певец. Он входил в состав многих групп, добрые молодцы, поющие гитары, круг и цветы, настоящий мастер. Поздравляем с днем рождения. 75 лет назад в этот день родился потрясающий киноактер Майкл Китон. Ну, даже хотя бы только Бэтмен и Битлджус, помните? Вот это он. В 1952 году родился

Человек, великий магистр ордена куртуазных манеристов и лидер группы «Бахыт Компот». Владимир Юрьевич, поздравляем с днем рождения. Ой, он такой замечательный. Вот он и в жизни такой всегда степенный. Я помню, мы зашли расселять его, пришли в гостиницу, ну, в смысле, помещать. Приехал он на гастроли с «Бахыт Компот» к нам в город. Мы ошиблись с номером, заходим, и там проезжий стоит, дреется, и вдруг его тут беспокоили, и он тут глаза открыл такие, посмотрел, ой, Вадим, говорит Степанцов, извините, мы ошиблись. На что он проезжий такой, я вас знаю. И вот здесь вот просто вот это, сразу было понятно, что это крутой манерист. Он с таким степенством, такой красотой сказал, возможно, столько было в этом голос. Вадим Степанцов, с днем рождения. В 1966 году родился Адам Сандлер, потрясающий сценарист, продюсер и, конечно же, гениальный актер. А в 1975 году родился Егор Валерьевич Баринов, замечательный актер театра и кино, востребованнейший, потрясающий, сын великого Валерия Баринова, продолжает династию и делает это блистательно. 186 работ уже на счету у младшего Баринова. В 1975 году родился уникальный, потрясающий, нами очень любимый музыкант Майкл Бубле. Обязательно его послушаем сейчас, чуть-чуть попозже. 50 лет сегодня исполняется, трудно поверить, но это так. Полине Владимировне Гуреевой, потрясающей актрисе театра и кино, которая удивительно исполняет романс. Это просто что-то шикарное. Огромное количество призов у нее и за театральные работы, и за кино, и мы желаем новых успехов в новых постановках. В 1980 году родилась киноактриса Мишель Уильямс, обладательница 3 премий «Золотой глобус», 2 Эмми, 5-кратная номинантка на «Оскара», на все «Тони» и «Баффи» и так далее и тому подобное. Начинала со «Спасателей Малибу», между прочим. В 1985 году родилась Виктория Валерьевна Маслова, актриса театра и кино. Конечно, мы ее знаем по сериалам, которые снимают бесконечно в последнее время. Ну, надеемся, что у нее будут очень интересные роли, разноплановые. В 1994 году родился Роман Васильев, замечательный молодой актер. Он в 2016 году только что закончил школу-студию МХАТ, ну и начал сниматься. Сначала, как обычно, в небольших ролях, а потом все они крупнее и крупнее становились. Фильмы «Отец», «Любовь Советского Союза», «Жить жизнь» и так далее и тому подобное. И сейчас он дошел до такого, ну, какого-то показателя, на мой взгляд, очень даже страшного. 10 сериалов и фильмов за год он может сейчас охватить. А роли, как вы понимаете, у него стали уже главными. Мы желаем успехов и здоровья этому замечательному актеру. И еще раз поздравляем всех наших радиослушателей с днем рождения, всех тех, кто родились в этот день, 9 сентября.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ну, а завершаем мы этот час прекрасной музыкой. Сюзан Фига, которая подарит нам свое легендарное произведение, и группа «Серьга». Совершенно гениальное произведение, написанное исключительно глаголами, но столько передающее эмоции. «Серьга», «Привык», «Забыл» и «Потерял». И после этой красоты всей перейдем с вами в час следующий, который должен нам подарить встречу с Андреем Топчем. Очень ждем его в студии, потому что впереди по плану программа под названием «Топчий лайф» в прямом эфире «Живой микс».
3: Мечтал

протер и спрятал. Закрыл, зарыл, припорошил.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замычал. Напился, протрезвел, умылся.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to

0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хочется как-то так закричать весело и дружно всем вместе, когда слушаешь такую музыку. Программа «Топчи Лайв» в прямом эфире. Андрей Топчи, Алексей Бюзов в студии «Радио Рандеву». Рассказываю, Андрей, что же это за великолепие такое?
1: «La Isla Respira». Это проект «Фимиани», вот, с итальянского лейбла «Toy Tonics». В общем, отличная пластинка.
0: Да.
1: Как раз для утра.
0: Мне для утра очень подойдет. Надо мне такой трек обязательно, пластиночку отдайте мне.
1: Конечно. Все завернули, отправили.
0: Выдайте, да. Ну что, мы подошли к нашей рубрике, когда мы вспоминаем что-нибудь старенькое, то, которое звучало в нашей молодости. У кого-то даже в юности, а у кого-то даже и в детстве.
1: Да.
0: Да. Может быть, есть и более, конечно, молодые участники нашего эфира.
1: Ну, кого-то вообще не было тогда.
0: Ну, да. Да-да. Вот, но мы все-таки ссылаемся на то, кого знаем. Итак, да. Сейчас все прильнули мы к приемникам, и что же нам Андрей в этот раз привел? Напоминаю нашим радиослушателям, которые в первый раз включили свои приемники во время Топчи Лайв, у нас исключительно новая музыка, и только лишь раз в час мы рассказываем о чем-то стареньком, то есть вспоминаем о чем-то заслуженном. И что у нас сегодня? Какой трек?
1: Трек, я думаю, что действительно легендарный. Cold Gold он подходит абсолютно точно. И это I Like to Move It. Это легендарный трек, да. Вот ты уже начал петь.
0: Невозможно не петь.
1: Вот, да. Песня американского музыкального проекта Reel to Reel. Вот, с вокалом тринидадского рэпера The Mad Stuntman. Вот, а за проектом Reel to Reel скрывается известнейший хаус-музыкант, ну, который уже, кстати, уже не с нами, но в любом случае Эрик Морилло его зовут.
0: В нашей памяти.
1: Да, в памяти он остался и очень много сделал для хаус-музыки, вот, и действительно, и трек легендарный, несмотря на то, что он появился на американском лейбле Strictly Rhythm аж в октябре 93-го года прошлого века.
0: Ого.
1: Вот, то есть, в общем-то, пластинка действительно легендарная, вот.
0: Итак, наши взрослые слушатели, вспоминайте, что, чем вы занимались в 93-м году, и знайте, что, возможно, это происходило именно под музыку нашего сегодняшнего, как называется,
1: олдголдовского трека.
0: Олдголдовского трека, да, да, да. Очень точно все. Ты правильно подметил.
2: Old Gold в радиошоу Топчи Лайв на радио Рандеву 103.4.
3: I like to move it. You like to move it. I like to move it. You like.

0: Я когда слушаю эту музыку из 90-х, мне почему-то Muppet Show перед глазами появляется. По-моему, они в клипах у нее участвовали как-то когда-то. Ну, есть такая ассоциация с чем-то праздничным и хулиганским.
1: Да, ну, а к треку хотелось бы сказать, что действительно он стал легендарным и в свое время получал заслуженные места и награды в чартах. То есть он был на первых строчках в хит-парадах в Бельгии, Франции, Нидерландах и Зимбабве. Вот. Да. Ну и, конечно же, Билборд его тоже отметил. Он входил в топ-100 в том году. В общем, ну и, конечно же, богатая история у этого трека.
0: Да и просто даже да. по нашим
1: да,
0: временам.
1: Да. По нашим танцполам тоже.
0: Да,
1: даже.
0: 90-е года, это прям уже именно нарицательное. I Like the Movie пели все и везде. Даже те, кто не знал английскую и не особо слушал танцевальную музыку, но I Like the Movie знали все. Это я помню прекрасно и с удовольствием подпевали. Это было шикарно. Это было воспоминание наше о прошлом. Программа в программе Top Chee Life, наша постоянная рубрика Old Gold прозвучала, и вновь мы переходим к новейшему материалу, который Андрей Топчий для нас приготовил. Рассказывал, что мы будем дальше слушать.
1: Да, Trim Tone и Alexis Hall, We Gonna Dance, новая пластинка с лейбла Дэвида Пэна, Урбана. Вот, не от него, но от, так сказать,
0: коллег его,
1: которые подписаны на этот легендарный испанский лейбл.
0: Да, очень интересно. Музыка у него всегда интересная. Давайте, вводи, Андрюша, будем с вами слушать.

0: В эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Брюзов в студии радио «Рандеву». И в самом разгаре программа. Давайте, Андрей, рассказывать о тех новинках, которые звучат в эфире.
1: Да, сейчас отзвучал трек от Джей Вора. «Ток» называется. Вышел он на английском лейбле «Tool Room». И вот и следующая пластинка, которая тоже вырывается сейчас в наш эфир, с этого же лейбла, от не менее известного музыканта Касим, с его треком «Paradise». Вот, совершенно новые релизы, вот, они как раз уже даже ласточки сентябрьские, я бы сказал.
0: Осенние полетели.
1: Осенние полетели, листики,
0: ага.
1: И птицы.
0: Так.
1: В теплые края. Вот, двигаемся дальше, что могу еще сказать, слушаем музыку и встречаем этот прекрасный день.
0: Заводи, маэстро.

0: В эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи и Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву». Светит солнце за окном. Вот мы сейчас видим, если вы смотрите, вынимается сразу в среду нас, потому что мы в прямом эфире в среду выходим.
1: Бабье лето начинается.
0: Наверное. Она у нас не заканчивается. Мы всегда женщин любим, поэтому для нас всегда лето принадлежит им. Вот. А если вы вдруг нас слушаете вечером, то знаете, это пятница или, например, выходные. Слушайте, с утра в 10, это значит суббота. Ну, вот я все быстренько рассказал по поводу того, как определяется по эфиру радио Рандеву время. А сейчас Андрей расскажет нам
1: про пластинки.
0: Про пластинки.
1: Да, легендарный трек 2016 года «Ибиса» от Марк Найта. Вот, а сейчас Марк Найт в содружестве с его партнером Кристофом, тоже с лейбла Tool Room, они сделали новую версию этого легендарного трека. Хорошая, мне кажется, пластинка получилась. Остался тот именно грув, который запомнился тогда мне, по крайней мере, 10 лет назад. Вот. Ну, а мы двигаемся дальше. И свежая пластинка от Лейо, «Стамина», вот, в содружестве с Тири Гансом. Супер пластиночка, по крайней мере, она меня зацепила. И думаю, что это будет... Ну, хит точно,
0: ну,
1: какой-то.
0: По вашим прогнозам, маэстро,
1: да,
0: будет,
1: маэстро,
0: да, хитом?
1: Да, прогнозирую, что будет нормально.
0: Отлично. Ну, заводите, давайте послушаем. Проверим сами, так сказать.
1: Давайте, да, конечно.
0: Наглядно,
1: с удовольствием.
0: Нам нужно наглядно. Мы хотим послушать и понять, надо нам это или не надо.
1: Точно.
0: Ну, уверен, что надо, но все-таки сохраним интригу.
1: Конечно.

0: эфире программа «Топчий Лайф». Прямой эфир, если вы нас слушаете в среду. Андрей Топчий рассказывает нам о том, что же за музыка звучит в эфире у нас.
1: Да, ну вот последние пластинки, которые я включал, это было Лэй Тириганс Стэмина. Я думаю, она вам понравилась, и мы, может быть, еще не раз поставим ее в нашей программе, но на танцполах точно. И вот этот трек от Проспа и Клуни, Free Your Mind, который гремел все это лето на Ибице. Вот, мы его ставим в первый раз, но, в общем, как-то он не попадал. Но трек действительно заслуживает вающий внимание. И, в общем-то, действительно, как показывали видео с нашего легендарного острова Ибица, там действительно люди очень под него веселились, прыгали, и, в общем, все было хорошо.
0: Ну, понятно. Хорошо. И мы тоже будем в курсе.
1: Да. В общем, ну, и на этом наша программа подходит к концу, а мы представляем нашу традиционную рубрику,
0: которая называется «Премьера трека». И в ней, конечно, мы и в другое время представляем новую музыку в этом часе. Но
1: да.
0: Это особенная история. Да, мы выделяем и придумали себе такой повод, когда нужно отдельно представить трек и на него обратить особое внимание, потому что это выбор Андрея Топчева. Андрей, прошу вас.
1: Ну, этот трек невозможно не выбрать, потому что он действительно легендарный. Это Готти и Кимбра «Somebody used, That I Used to Know». Трек действительно легендарный.
0: Ну, то есть, как бы мы премьеру песни представляем легендарный трек.
1: Легендарный трек, но...
0: Неожиданно.
1: Почему? В принципе, все закономерно. Сделали его Art Bad и Дэвид Гетта, наш легендарный, новую версию.
0: На основе...
1: Легендарного
0: произведения.
1: Да, трек мы представляем новый, действительно. Вот, на основе...
0: Все понял.
1: Того нашего легендарного трека, который я и назвал прежде всего.
0: И, конечно, мы должны еще попрощаться с нашими радиослушателями, не забыть.
1: Да.
0: Потому что мы в следующий раз когда встретимся?
1: Скажи я нам, думаю, Андрей. Через две недели.
0: Через две недели.
1: Вот, да, друзья, до свидания. Рад был с вами видеться, слышаться.
0: А мы тоже как рады, Андрей.
1: Конечно.
0: Ты нам почаще заходи.
1: Хорошо,
0: нам две, знаешь, один раз в неделю мало, а ты вот на две даже покидаешь. Но ничего, мы будем вспоминать и слушать новый трек, который мы сейчас быстро перепишем на аудиокассеты и начнем дома на вечеринках использовать.
1: Заводим его.
0: Поехали. С орехами. Секундочку, не поехали. А вот теперь поехали.
2: Премьера трека в радиошоу «Топчий Лайф» на радио «Рандеву» 103.0.

0: отмечаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько стоит самый дешевый бензин в Нижнем? Можно ли как-то забронировать общественное пространство в городе? Также о том, что быстрее, автобус или электросамокат. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр. По области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Telegram сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный — 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Все позиции шатки, успеющего с краю сон чуткий. Мы с тобой две

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько стоит самый дешевый бензин в Нижнем? Можно ли как-то забронировать общественное пространство в городе? Также о том, что быстрее, автобус или электросамокат? Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство NewsNN. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.рф, найти нужную площадку и забронировать ее. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы. Этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. Шахматы, что ли, с ним играет? Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто периодически передвигается по городу. Сколько дней без тревог было у нижегородцев этим летом? Но вначале о ремонте городских дорог. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новикова, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный — 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.рф, найти нужную площадку и забронировать ее. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот день нейросеть Яндекс видит облачным с прояснениями без осадков, с температурой не выше плюс 16. Завтра должно быть малооблачно и от 13 до 18 градусов осеннего тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.
1: Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько стоит самый дешевый бензин в Нижнем? Можно ли как-то забронировать общественное пространство в городе? Также о том, что быстрее, автобус или электросамокат. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.рф, найти нужную площадку и забронировать ее. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: provato il contatto, era solo in un sogno.
1: Одна минута рекламы, и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта. Медом!

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Моя игра. 98. Баста. Баста. Баста. Здесь. 2-2-0-6.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов, здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто периодически передвигается по городу. Сколько дней без тревог было у нижегородцев этим летом? Но вначале о ремонте городских дорог. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы. Этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный — 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот день нейросеть Яндекс видит облачным с прояснениями без осадков, с температурой не выше плюс 16. Завтра должно быть малооблачно и от 13 до 18 градусов осеннего тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на «Радио Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Павел, сегодня хотелось бы обсудить новый тренд. Что это вообще такое? Стоит ли инвестировать в цифровые финансовые активы?
4: ЦФА – это достаточно новый инструмент на нашем финансовом рынке. Его сейчас на данный момент активно предлагают банки. Он говорит о том, что, в общем-то, это права требования цифровые, да, за какое-то обязательство, как правило. То есть в большинстве случаев это долги. То есть это аналог облигации. Бывают экзотические ЦФА, например, я не знаю, там на морскую рыбу, такие тоже встречаются, на золото. Но в основном это долговые расписки. Чаще всего их используют как замену депозита. Почему компании размещают ЦФА? Потому что это дешевле. То есть значительно меньше регуляторных требований, значительно меньше необходимо документов для выпуска цифровых финансовых активов этих самых. Не обязательно иметь рейтинг кредитной компании. И выпуск обходится гораздо дешевле, чем выпуск обычных облигаций, которые торгуются на бирже. Ну и, соответственно, инвестор в данном случае несет большие риски. Почему? Потому что, во-первых, очень много компаний выпускают ЦФА. Они никогда не выпускали облигации в публичное поле. То есть у них их не было на бирже. Плюс многие из этих компаний не имеют кредитного рейтинга. То есть дефолты в этих самых ЦФА, то есть когда эмитент не может расплатиться по своим обязательствам, они также случаются. Для банков этот продукт выгоден тем, что не требует никакого резервирования, да, то есть в отличие от депозитов. Клиенту это удобно тем, что ставка, естественно, за риск она выше. Ну, то есть она, например, может отличаться где-то на 2-3% от классических вкладов, да, и она даже может быть выше, чем биржевые облигации, торгующиеся на московской бирже. Но ЦФА имеет ряд ограничений, кроме рисков, то есть очень слабо развит вторичный рынок, то есть, например, если вы в каком-либо банке приобрели ЦФА, а в другом банке, естественно, вы его, ну, с большой долей вероятности реализовать не можете. И третье, если, к примеру, вам срочно понадобились деньги, например, вот вы имеете биржевую облигацию, можете, ну, достаточно быстро на бирже продать, через 2 дня получить наличные. С ЦФА, как правило, такого не происходит, потому что вторичный рынок ЦФА очень слаб. То есть это инструмент, который необходимо держать до погашения. И прежде чем в него инвестировать, соответственно, нужно понимать, что деньги вам могут не понадобиться. Ну и плюс есть ограничения по квалификации. Существует порог в районе 600 тысяч рублей, то есть неквалифицированный инвестор ЦФА на большую сумму покупать не может.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на «Радио Рандеву».
0: «Про финансы» на «Радио Рандеву».
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько стоит самый дешевый бензин в Нижнем? Можно ли как-то забронировать общественное пространство в городе? Также о том, что быстрее, автобус или электросамокат. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинки и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
5: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
6: Так, мне срочно нужен зонт.
5: Зонт. Российская автоматика.
7: О, Микролайт. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Reach out.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный лазер. Латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2 не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот день нейросеть Яндекс видит облачным с прояснениями без осадков, с температурой не выше плюс 16. Завтра должно быть малооблачно и от 13 до 18 градусов осеннего тепла.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Wherever you are, whatever you're up to, and wherever you're going, be the best with Radio Rendezvous.
1: Alessandro.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву, микрофон Андрей Лазарев. Много разной музыки мы для вас приготовили в этом часе, но еще важнее то, что приготовили мы с командой для вас. Вопрос: а вы умеете говорить так, чтобы вас действительно слушали? Уже 15 сентября стартует новый курс по ораторскому искусству. Это 10 практических мастер-классов с Георгием Молокиным и Русланом Станчевым. Как не теряться перед аудиторией, как быстро собираться с мыслями, уверенно импровизировать и удерживать внимание слушателей, и о том, как сделать так, чтобы голос, интонация, взгляд и пауза работали на вас. На мастер-классах вы не просто узнаете ответы на эти вопросы, вы будете отрабатывать их на практике. И это самое важное. И главное, эти навыки нужны не только тем, кто выходит на сцену. Уверенная речь помогает на работе, собеседовании, переговорах, встречах и даже в обычном разговоре с близкими. 10 мастер-классов, чтобы говорить уверенно, интересно и убедительно. Подробности об участии по телефонам 224-85-44 и 201-05-21. Также на странице мастерская Георгия Молокина ВКонтакте. Заходите, узнавайте, звоните, ответим, расскажем все в подробностях. Алекс Росси продолжает наш эфир. Впереди Пинк и Андреа Бочелли.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву»

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта. Медом на...

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, в родине квартиру взять, в родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бору появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бору. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют, из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн», сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2 не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот день нейросеть Яндекс видит облачным с прояснениями без осадков, с температурой не выше плюс 16. Завтра должно быть малооблачно и от 13 до 18 градусов осеннего тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.
1: В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закат от цвета вишни одуряюще прекрасный. Здесь никто не станет лишним.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву».

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2 не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает. И даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
5: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
7: О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116 527 507 51 73.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It's beyond my control.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2 не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот день нейросеть Яндекс видит облачным с прояснениями без осадков, с температурой не выше плюс 16. Завтра должно быть малооблачно и от 13 до 18 градусов осеннего тепла.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Ньюсрум-24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Опять ты в телефоне?
6: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
5: У тебя что, все под колпаком?
6: Да, у меня все под зонтом.
4: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века. И любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз. То ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2 не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были. Становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто периодически передвигается по городу. Сколько дней без тревог было у нижегородцев этим летом? Но вначале о ремонте городских дорог. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр. По области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Everyone.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бору появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бору. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных.